0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Такая легкость у меня.
2: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
1: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
3: Легкости, Миш.
1: Да, легкости, да,
4: легкость. День добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
3: Мы еще не выбрали. Сейчас, секундочку. Да.
2: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли.
4: Да, конечно, конечно.
1: Пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
2: Ну да.
3: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
1: Нормально? Да не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
3: Ну, мы можем, да?
1: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
2: Легкости, наверное.
3: Давай.
2: А давайте 0,5 темненько.
3: Угу.
2: Ага, и пивной сет, вот этот номер 6, который с греночкой.
4: Ну, прекрасный выбор, да.
3: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родан. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
4: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
3: Ай, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама.
1: Тебя в шоке, конечно, Денис.
3: Что такое?
1: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
3: Все нормально, Миш?
1: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое.
4: И так, господа, прошу.
2: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
3: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
1: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
3: Почему?
1: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
2: Ну... Похоже на тост.
3: Да.
2: Да.
3: Давай.
1: Тост вообще не похоже на тост. Вообще не.
0: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

0: Фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
1: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
2: Да, мой трудолюбивый хозяин.
1: Мне копать или не копать?
2: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать, по настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
0: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
3: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
0: А не хочет и не колет.
3: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
4: Не хотим, не работаем. Не
5: реклама. Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
6: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
3: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
5: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
3: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
5: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
6: А примерно через 15 минут у нас караоке.
3: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
5: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее.
7: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
8: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
7: Домосеково?
9: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
10: Шашки, нарды, гараж.
11: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
7: И никаких баб?
9: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка, отпуск, девичник.
7: Нет проблем, сдайте мужа в Домосеково.
9: Центр передержки мужей Домосеково.
12: На страже семьи и брака с 2007 года.
13: Да.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
1: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День Благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия. Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
2: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
4: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
5: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
4: Аргументировано.
6: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
4: Тоже аргументировано.
6: А еще у него асцендент в Козероге.
5: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
4: Плюс 10 лет к сроку.
6: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
4: Минус 10 лет.
6: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, Секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
4: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
5: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
4: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
5: С ума сошли совсем.
4: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
5: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
4: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: присаживайтесь. Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: уи, согласна. Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет: уи, говорит, уи. Он довольный такой, она раскраснелась, опьянела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке его кровать. А у него мысль, откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики.
2: Это два еврея встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
3: Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
6: А теперь мы все немного поколбасимся
0: на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
2: Товарищ редактор, вызывали.
3: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
2: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
3: Я вас внимательно слушаю.
2: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
3: Так, стоп. И как называется эта поэма?
2: Дядя Степа алкоголик.
3: Кто?
2: Дядя Степа.
3: Продолжайте.
2: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
3: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
2: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
3: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
2: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
3: Это все?
2: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
3: А!
2: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
3: тетя? Пошел вон отсюда, а!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчина, мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить. Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть так, ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Стап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: на Юмор ФМ.
1: Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
2: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: Машенька, а какую тут кнопочку нажимать? Да не надо чего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все. Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было. И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
3: Он говорит: да, почему бы нет? Но это же очень расточительно.
2: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины. В какой пропорции, извините, можно уточнить?
3: Да, все по-честному. 1 к 1. 1 рябчик, 1 конь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня с семьей приняли решение по ремонту квартиры большинством голосов. Родители за, дети воздержались, мнение кота не учитывали.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования, грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Пас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые выяснили, как можно спать в туалете. Оказывается, очень просто. На бочок и спать.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Камеди Вумен шел долго и наблюдал целый свет, как молодые девчонки старели 13 лет.
3: Да, я, кстати, забавно.
2: Да, ну
3: я
2: слушай.
3: Я тоже был в КВНе, был весел, молод и глуп.
2: И мы все вместе смотрели, как ты старел.
3: Как ты стареешь, мой друг.
0: На Юмор-ФМ.
4: Светки Соколовой день рождения, цветы хочу купить, капец. Но денег нет на это поздравление, ведь я обычный муромский кузнец. Бронзовые розы, о-о-о, 40 килограммов, о-о-о.
2: Я просто представляю, ты заваливаешься на чей-то праздник. На, и девочка.
3: А тебе дарили когда-нибудь цветы?
2: Нет, но я всегда восхищалась. Я видела, как выглядят розы из железа. Это очень красиво. Я представляю, какого вообще труда это стоит, чтобы оно так красиво и так реалистично выглядело. Ну что, едем дальше. Драмы больше нет!

0: Я Валера, я кондитер, попа как Юпитер. Люди, помогите похудеть.
1: Да и дышать тоже.
2: Кукла Маша, кукла Даша, чуть поддует, станет старше.
3: За окошком снегири, а за ними дерево. Это дерево ольха, ольхе 120 лет. Я сегодня ночевал с женщиной-дендрологом, от которой и узнал всю эту фигню.
4: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
4: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Эдику 5 лет. Утром мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
0: Угарный папа!
1: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». С доставкой купил. Но что-то ее пока не доставили.

0: Клименко. Пять шуток про
1: Почту России.
2: Зашел в отделение Почты России за посылкой и помешал людям покупать лотерейные билеты и макароны.
3: Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты прячутся в очереди.
4: Умный и опытный гонец хорошие вести привозил лично, а плохие отправлял Почтой России.
5: Почтальоны теперь тоже работают из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если у вас там что-то важное.
6: Вчера звонили из Почты России, спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио Юмор ФМ. Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкина офицер по фамилии Кандыба спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам «рак» и «рыба». Пушкин тут же ответил, «дурак Кандыба». Офицер сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ «Кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул. «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хорошие романы, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?» «В двух словах, мадам?» – переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите?»
1: И действительно, слева направо – это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы – большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицеймака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города. Представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу: «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина — это целый мир.
2: Но нам, мужикам, и целого мира мало.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 80.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Признаю, что присвоил 9700 рублей, выделенных ансамблю бабушек «Селяночка» на кокошнике. Всю сумму я потратил на приобретение смартфона в личных целях. Объяснить свой поступок могу тем, что кокошники у ансамбля какие-никакие есть, а смартфона у меня не было никакого и никогда. Не знал, честное слово, что в сельских деревнях и селах уборные, сортиры, туалеты называют нужниками. Думал, что меня разыгрывают, поэтому обиделся до драки. Молоко я не разбавляла. Просто случайно уронила во флягу чайник с водой. Причем два раза за день. Я, Локтионов ФТ, пытался расплатиться в такси скидочной картой алкомаркета «Винный мир», так как был уверен в возможности использования бонусных баллов в транспорте и в целом по всей Москве. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и загорайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уже промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да. Парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Москве 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хотите услышать сказку на ночь? Отправьте смс с текстом «Я все знаю» на номер своего парня.

0: Если кто-то прямо сейчас собирается на свою собственную свадьбу, это классно, друзья. Мы вас поддерживаем. Мы за то, чтобы люди создавали новые семьи, появлялось как можно больше любви, и тогда все точно будет хорошо. Это Юмор ФМ, новый час. Напомню, что шутки шоу. Наш любимый Оль с Антоном в отпуске. Мы желаем им классно отдохнуть. Ну а у микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Мы, я уверена, не менее прекрасно проведем это время. Предлагаю вам передавать привет и поздравлять, и, конечно же, шутить в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Поднимайте себе настроение. Если вдруг кому-то его нужно поднять, как-то взбодрить или развеселить, вы тоже мне об этом сообщите. Я постараюсь сделать все возможное для этого. Ну а из смешного в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наш фирменный «Не реклама», а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Да, все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Товарищ полковник, разрешите?
3: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
2: Вот. Кстати, по поводу праздника. Скоро же День полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на Дне полиции.
3: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм?
2: Понимаю.
3: Олег Газманов. Кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
2: Вот, кстати, всем отделениям хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
3: А может, День полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
2: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
3: А может быть, Газманов?
2: Понял. Ну,
3: отличное предложение.
2: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
3: Что еще за Нилетто?
2: Ну, это который любимка.
3: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов. Дальше будет.
2: Хорошо.
3: Любимка будет как штык.
2: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
3: Хор это Турецкого, хорошо. Хор да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
2: Все.
3: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
2: Нет, это же хор Турецкого.
3: Значит, хор это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых предлагаешь.
2: Все, хорошо.
3: А ты мне просто каких-то людей.
2: Еще по списку пройдемся?
3: Не надо больше ничего проходить.
2: Да слушайте, может, Олег Майами?
3: А может, Олег Газманов?
2: Понял.
3: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
2: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени, смотрите, Баста.
3: Что еще за Баста?
2: Ну это который из Газгольдера.
3: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
2: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа Алиса, а? Трасса Е95.
3: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
2: Вообще без проблем.
3: А еще лучше отдельно Газманова.
2: Отдельно Газманова.
3: Как тебе, по-моему, это находка.
2: Да что, вы зациклились на этом Газманове? Газманов.
3: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на День полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
2: Невозможно.
4: Давид Борисович.
3: Что?
4: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
3: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
4: Нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И мы этом году даже цену не стал повышать.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом!

0: интерактивной акустикой «Бубуня».
1: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
0: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
1: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
0: Если есть послушай, чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
0: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
1: И даже составляют протокол.
0: Бубуня.
1: Бубуня.
0: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
3: Не реклама.
4: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
5: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
6: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
7: Понадейтесь на авось. Авось. Не государственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
8: «Авось» не подведет.
7: Подробности на сайте avoszaplatit.net.
1: Вы устали? Вам скучно? И многое лень? На помощь приходит якутский олень.
9: На экологически чистых, заповедных болотах Якутии растет волшебный мох. Источник жизненной энергии и бодрости.
1: Раз в год, перед началом брачного сезона, тысячи самцов-оленей приходят на болото набраться сил. Теперь пришла и ваша очередь.
9: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
0: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох». Чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьел и нам велел.мох.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: Улмакс Мэгл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте!
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и без бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее – direct.yandex.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.

0: Время передавать привет и поздравлять и шутить на Юмор-ФМ. Это веселый чат, друзья. Пока шутки-шоу хорошо проводят время, давайте будем за них развлекаться. И пишет нам, например, Геннадий, что этим прекрасным утром он проснулся и с легкостью начал новую рабочую неделю. Геннадий, это ли не чудо? Я считаю, что самое настоящее чудо. Поэтому классно, что именно так начинается ваша неделя. Привет, любимой жене Мартыновой Лере. Люблю тебя очень сильно. Твой муж Илья. Класс. Передали дальше. Поздравляю своих железнодорожников Ульяновской, Самары и Набережных Челнов с наступающим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья и мирного неба. Марина Гурко из Ульяновска написала. Хорошо, идем дальше. Данил Жомов поздравляет свою знакомую Юлию Нестерову. Желает, чтобы у нее всегда продолжала звучать хорошая музыка. Долгих лет процветания всего самого-самого сердечного. С днем рождения, кстати, да, Юлю мы поздравляем. Мы присоединяемся. Юль, будь счастлива. Привет, Юмор ФМ из Белого Яра, Томской области. Мы закончили ремонт, а у нас сегодня, мы сегодня наводим порядок. Всем работникам культуры приветище. Мы тоже вам передаем привет и желаем, чтобы теперь в вашем Доме культуры царила потрясающая атмосфера, знаете ли, после ремонта. Друзья, ну а веселый чат ровно через час, поэтому если вы еще не написали свои привет, шутки и поздравления, пишите на наш номер. Ну и пока вы пишете, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим «Моменко». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
4: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
3: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
4: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
5: Это мы сделали.
4: Прикинь.
3: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
4: «Стрекоза» и «OnlyFans». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
3: Ой, тут стоп. Что за чушь?
4: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
3: Так, а мораль?
4: А мораль в следующей. «Скуф» и «Милфа». В кальянной где-то скуф нашел на вечер милфу. На скуфа милфа взгромоздясь, полак...
3: Перестань, нас смотрят дети!
4: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
3: Ну так же нельзя.
4: Вот так нельзя. Петух и на агент. Петух любил подумать вслух.
3: Это какой петух?
4: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию о запрещенной территории Российской
3: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
4: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк, Натан не знал, куда пристроить свой банан.
3: Остановись.
4: Другая. Лерчик и банан.
3: Не надо.
4: Это вторая часть.
3: Я поняла.
4: Тогда такая.
3: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
4: А, да? Дюжев и зрачки.
3: Нет.
4: Шаляпин и курага.
3: Не стоит.
4: Там не про еду.
3: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
4: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
6: Мы вылетаем из банка.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
8: Хорошая погода.
9: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Она думала, что он без ума от нее. Оказалось, он был без ума и до нее.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Человек приходит в ресторан, присаживается, подходит официант, говорит: могу предложить вам выпить, вот у нас текила, виски, вино, все что угодно. Он говорит: я не пью алкоголь. Вы знаете, я раз попробовал, один раз попробовал, мне как-то не понравилось. Нет проблем, тогда могу предложить закурить, у нас сигарилы, сигары гаванские, сигареты тоже любых сортов. Он говорит: нет, дружок, спасибо, я как-то попробовал закурить один раз, и что-то мне не понравилось. Тогда могу предложить сыграть в бильярд, у нас есть снукер, русский бильярд, пул, все что угодно. Он говорит: нет желания. Как-то попробовал в бильярд сыграть один раз, и что-то мне не понравилось. Я вообще сейчас сына жду, должен сын подойти мой. Говорит: я так понимаю, это ваш единственный сын. Отец говорит сыну: Яша, подойди к окну. Тот подошел, да. Вот все, что ты видишь, я уже старый, мне пора на пенсию. Все, что ты видишь, это все абсолютно, абсолютно все твое. Он говорит: сталеплавильный завод? Он говорит: нет, шторы и кактус.
2: Слушай, я слышал, ты опять женился?
1: Да, на Таньке.
2: Так это же сестра ж твоей первой жены.
1: Да, ну к теще как-то привык.
0: Игорь Маменко и...

0: Царское дело ночью музыку тихо слушать.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Yeah.

0: Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Во всем нужно найти плюсы. Например, доллар по 100 будет намного удобнее считать в уме.

0: И действительно, нужно мечтать больше, потому что, если меньше мечтать, зачем же тогда? Но оно же меньше в любом случае исполнится. А вот о чем-то большем, например, об автомобиле, друзья, стоит помечтать. И даже, возможно, забрать у нас его под Новый год. Напомню, что на Юмор-ФМ продолжается наш суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может действительно забрать новенький автомобиль. Для этого загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ и не упустите эту возможность. Ну, а я, Настя Иванова, не упускаю возможность пообщаться с вами в этом часе и, конечно же, передать привет с поздравлениями и шутками в нашем веселом чате. Предлагаю вам писать и не забывайте подписываться. Ну и скажу, что будет и смешно, например, в финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
2: Команда КВН «Триот Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту,

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Так, друзья, ну а вам я с удовольствием напомню номер наш плюс 7-915-0303-567. Этот номер для того, чтобы вы прислали свои смс-сообщения. Привет и поздравления и шутки для нашего веселого чата, который стартует совсем скоро. Ну и, конечно, напомню о том, что будет дальше. В финале этого часа мы послушаем с удовольствием Жванецкого. Также услышим самого лучшего Дэна. Прямо сейчас узнаем, как выстраивать границы в отношениях в нашей любимой рубрике «Сатья с юмором».

0: ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине.
1: Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище. Он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа. Почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой, а может какие-то границы выстроить? Сейчас, схожу, узнаю, все запишу и скажу, какие тебе границы, чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально? Не бесперспективен.
2: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
1: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Макмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Блюз Стас Ярушин. Блюз очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У самурая нет цели, только путь до работы с понедельника по пятницу.

0: шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор-ФМ. Номер наш прежний, плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, когда отправляете свои смс. Значит, привет женщинам прекрасным из города Тула. Желаем хорошего настроения, написал все это Михаил. Передали. Поздравляю своего мужа Бубунова Максима с его праздником, с Днем ВДВ. Люблю тебя, Василий Борисович. Ешь шашлык, написал, кстати, Юля. Да, мы поздравляем вас с прошедшим уже праздником, но в любом случае будь счастливы и здоровы. Дальше идем. Привет своей супруге Юле, которая сейчас накрывает на стол. Погода прекрасная, ждем гостей. Леша, Оля, Вадим и Юля, приходите к нам скорее, написал все это Александр. Хорошо. Значит, написала нам прекрасная слушательница Татьяна, которая пишет, что любит своего супруга и любит юмор ФМ. А что еще нужно любить? Да больше ничего и не нужно, Татьяна. В целом, вы выбрали все правильные действия в этой жизни. Главное — любить супруга и юмор ФМ. Значит, идем дальше. Есть сообщение от нашей прекрасной Ольги, которая желает классного дня своим любимым, дорогим коллегам. Друзья, пожелаем мы прекрасного дня, хорошего настроения в следующем часе, все непременно. Номер наш остается неизменным. Плюс 7-915-0303-567. Предлагаю вам писать во всех наших мессенджерах. Самое главное — обязательно подписываться. Ну и смешного, самый лучший день через несколько секунд, а в финале Жванецкий.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов.
4: Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние.
3: Ого, и какое у тебя сейчас состояние?
4: У меня? Прединфарктное.
3: Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит:
4: «Люба!
3: Да!
4: Ну кто?

0: Приезжает еще несколько метров и орет: «Светка!» «Да, любимый, кто?» «Девочка! Ура! Наконец-то! Там все, пацаны, да пацаны!» Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это вот у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?» «Я-то? Так просто, я же на велике, че?» В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью».
1: «А что ты не пьешь?» Он говорит: «Что такое?» Говорит: «Почему?»
0: «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?»
1: «Я?» «Ну, помню, конечно, а что?»
0: «А я вот не помню».
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 9 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В центре Питера ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.

Никогда никому не будет одиноко, особенно тем, кто участвует в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», потому что ты все время находишься в каком-то ожидании, и в ожидании шутки Николая Поменко в прямом эфире, и в ожидании новенького автомобиля. Так вот, друзья, немного вас успокою. Если вы уже с нами, то через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Поменко, я вам позвоню, если вы правильно ее назовете, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и да, под Новый год, возможно, именно вам улыбнется удача, и мы подарим вам новенький автомобиль. Ну, а пока ждем. Привет вам всем, говорю я, Настя Иванова. Доброе утро. У нас впереди по плану веселый чат. Передадим привет и поздравим, и пошутим. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и обязательно подписывайтесь. И смешно, в финале послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутить изволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про ремонт. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это «Юмор ФМ», «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители, а напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было 2 года. Вся надежда на себя.
1: Дженни, дорогая, попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним, Лопес, ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, Лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никакой.
0: На Юмор ФМ.
3: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа, в зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч.
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я всем

0: огурец, салат. Вера!
1: Браво!
0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: будущего. Оно не настоящее.
1: Подходите все к своим телефонам и, конечно же, далеко от радиоприемников не уходите, друзья, потому что шутка Николая Фоменко прозвучала. Совсем скоро я кому-то из вас позвоню. Если вы назовете правильно ту самую шутку, заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом и, возможно, в суперфинале под Новый год заберете новенький автомобиль. Да, правила простые, загружаете фотки и можете уже в 2027 год въехать на машине. Представляете, сколько же всего можно будет совершить в новом году? Ну, а если у вас вдруг нет прав, друзья, у вас есть время их получить. Ну, а у нас пришло время для того, чтобы сказать улыбайзеру «стоп».
2: Автомобиль за улыбку.
1: Волгоград. Позовите, пожалуйста, Руслана, потому что ему выпала вот прямо сейчас честь сыграть с нами. Ну и, конечно же, у нас сначала выпала честь дозвониться до Руслана. Руслан, набирай ваш номер, надеемся, что вы с нами на связи. Так, попробуем связаться с Русланом и, конечно же, задать ему тот самый вопрос. Гудки есть, это прекрасно. Прекрасно, какая интересная автоответчица у Руслана из Волгограда. Даже получается, что не русская, заграничная. Руслан, но ничего страшного. Вы ей передайте, пожалуйста, что она супер, вы супер. В любом случае, в нашем улыбайзере мы вас оставляем. И, возможно, мы вам перезвоним. Потому что по правилам нашей игры, действительно, тем участникам, кто не пообщался с нами с первого раза или, возможно, не ответил с первого раза правильно на наш вопрос, они остаются в нашем улыбайзере, да, продолжают с нами играть, продолжают крутиться, и кто знает, возможно, улыбайзер сделает снова выбор в их пользу. Ну, а пока всем напомню, что участие в этой игре бесплатное. Сегодня загружаете фотки, а уже завтра удача может улыбнуться именно вам, и под Новый год заберете именно вы новенький автомобиль. Ну, а пока я завершаю эту игру и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. «А у нее губы не накачанные». 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала, и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор-ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ, категория 16+. Реклама.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным. Но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

Спешу передать всем королевам красоты пламенные приветы, ну, королям тоже. Если, конечно, хочется кому-то таким передать, пожалуйста, пожалуйста, я с удовольствием это сделаю. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Итак, огромный привет тамбовским ребятам. С утра уже очень жарко, ребят, держитесь. Наташа, хватит пить кофе, пора работать, написала Виктория С. Хорошо, идем дальше. Кирилл из Москвы, его сообщение. Осень рядом, но пока тепло, поэтому о зимней спячке и не думаем. Кирилл, ну вы вообще куда-то уже гоните коней. Остановитесь. На календаре 3 августа еще только. Давайте про зиму даже вспоминать пока не будем, потому что у нас и так в России 8 месяцев зимы. Давайте немножечко насладимся хотя бы не снегом. Вот такой запрос отправляем во Вселенную. Привет коллегам, которые не вышли на работу. Удачного дня от Игорька. Вот здесь непонятно, Игорек. Вы то ли их похвалили, то ли позавидовали, то ли привет действительно передали. Интересно. Дальше. Любимое веселое радио. Привет. Сегодня профессиональный праздник у супруга Никифорова Сергея. День железнодорожника. Поздравляю всех причастных к этому дню. Пусть ваш рабочий путь будет всегда ровным, а зеленых светофоров, зеленый семафор, извините, светит не только на железной дороге, но и во всех жизненных начинаниях. Из Кубинки это сообщение прилетело. Мы, конечно же, присоединяемся. Друзья, впереди на Юмор-ФМ 5 шуток Фоменко про ремонт. В финале часа рубрика «Шутите, изволите». Ну а веселый чат ровно через час. По-прежнему присылайте привет, шутки и поздравления. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про ремонт.
1: Пошел третий месяц ремонта. Уже переворачиваем котлеты шпателем. Молдавские шаманы отремонтируют квартиру по фотографии. Если вам не удается отремонтировать что-нибудь при помощи скотча, значит, у вас мало скотча.
2: Дамы, если ваш муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться. Дождитесь, когда он выронит молоток.
3: Купил самоклеящиеся обои. Сижу, жду.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Очень культурный мальчик в подъезде бывшей написал: «Лена непостоянна».

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира».» Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: «Шутить изволите?»
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: В Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Те, кто постит фотографии завтрака в 12:30 и пишет «Доброе утро», я рад за вас, конечно, но не от всего сердца.

не ждите, друзья, ответов прямо сейчас. Пишите свои приветы, шутки и поздравления для нашего веселого чата на номер плюс 7-915-0303-567. Ну и буквально через 20, даже 30 минут я все это снова озвучу. Ну и самое важное, не забывайте подписывать свои смс. Кстати, вас всех в этот прекрасный понедельник приветствую я, Настя Иванова. Всем здравствуйте. Надеюсь, что день начался у вас прекрасно, и неделя пролетит ровно так же. Ну а мы, по крайней мере, поможем вам нашими любимыми шутками. Итак, в финале часа Задорнов навсегда. Также послушаем реалити-криминалити. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это юмор-ФМ, шутки-песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь, они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь. Так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут — идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: Нет, грустить мы не будем, друзья. Не будем. Веселым чате поднимем настроение всем и каждому, понимая, что понедельник день тяжелый, поэтому будем как-то друг другу помогать. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам смс-сообщение и, конечно, не забывайте подписываться. Ну и напомню, что в финале этого часа послушаем Задорнова, а также услышим реалити-криминалити. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма, а середина часа наступает прямо сейчас. Поэтому прямо сейчас с удовольствием и слушаем.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, то в 35 будете закатывать помидоры.

0: самый веселый чат из всех веселых чатов. Точно не рабочий, знаете ли. Поэтому здесь отрываемся, хорошо проводим время и, конечно, передаем приветы. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, привет, самое веселое радио. Передайте привет мне. Я на работе, работаю. Иван из Екатеринбурга написал. Иван, ну работайте работу свою, разработайте работу. Классного вам дня. Привет всем работникам и работницам радио. Удачной недели. От Кости это сообщение. Спасибо, Константин. Желаем вам тоже классной работы. Я Милана. Мне очень хочется передать привет своей бабушке Ире из Питера. Милана, передаем вашей бабушке привет из Питера. Значит, есть еще шутка от Сергея. Если ваш муж громко храпит во сне и мешает вам спать, представьте, что вы пилите бревно ручной пилой, и здоровый сон вам обеспечен. Главное, что-то другое не представить, что вы можете еще пилить. Ну, или мужа пилите тоже. Почему нет? Есть еще сообщение от Николая, который желает хорошего настроения Александру. Алексей из Москвы передает привет всей дружной своей команде, желает всем здоровья, счастья и любви. Кристина пишет, что у нее хорошее настроение и передает его всем абсолютно. Класс. Значит, поздравляет маму с юбилеем. 60 лет ей сегодня исполняется. Мама живет в Братске, но больше никаких данных о маме нет, но мы поздравляем. Друзья, до конца часа. Реалити-криминалити. В финале Задорнов. Ну а приветы с шутками ровно через час, поэтому пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Эпох преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь так и не узнал, что у него аллергия на черную икру.

0: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете? Дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. We'll be right back.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и надо признаться, ему это удалось.

0: Прям с этой песни предлагаю начать этот час, а мы так и сделали, как будто бы, да, даже если вы сейчас находитесь где-то на побережье Сочи, оставайтесь с нами, потому что мы сделаем так, чтобы вы точно это все прочувствовали. Настроение такое создадим. Будем передавать приветы и поздравлять в нашем веселом чате. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале моментка. Лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» также совсем скоро. В середине часа не реклама, а прямо сейчас «Однажды в России». У микрофона Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
3: Батюшки.
2: Что?
3: И что ты вот дал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. Я сразу забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
3: А
2: есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом бы психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
3: Трехкомнатное?
2: Да.
3: В центре?
2: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
3: Нет.
2: Нет. Будем судиться.
3: Ой, давайте.
2: Будем судиться.
3: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
2: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться в вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
3: Ой,
2: там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
3: Ну да. И чё?
2: Как чё? Все? И все? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
3: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
2: Ну, пожалуйста.
3: Нет.
2: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенскую.
3: Не надо мне ничего не буду.
2: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
3: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
2: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
3: Ладно, это, конечно... Не тортик причуда от киргизов за прописку, ну тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
2: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
3: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара,

0: и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
0: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
2: Не реклама.
3: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
4: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
3: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
4: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
3: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
4: А на десерт более 200 видов речной тины, ряски и камыша.
3: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
4: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
3: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
4: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
5: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
6: Мама, мама, я хочу Тарасика!
7: Тарасик – инновационное детское питание.
5: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
6: Тарасик!
7: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
5: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
7: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
5: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
7: Ваши дети полюбят Тарасика.
6: Тарасик!
7: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: веселый чат с шутками, приветами и поздравлениями. Номер наш, напомню вам, +7 915 0303 567. Пишите нам во всех мессенджерах. И смс, кстати, тоже можно вот самые простые. Открывайте смс-сообщение, набирайте наш номер и отправляйте нам смс. Единственное, что мы ответно вам не можем ответить, но передать озвучить это с удовольствием. Кстати, смс-портал сейчас и начнем. Значит, Тимур из Челнов прислал нам шутку. Чтобы тебя любила девушка, надо быть умным, сильным, красивым или котом. Да, Тимур, абсолютно верно. Абсолютно. Значит, есть еще шутка, точнее, не шутка, а поздравление. Поздравляют Серова Сергея с днем ВДВ с прошедшим и с днем свадьбы. 35 лет вместе. Жена Марина все это написала, но мы вообще поздравляем вас. Класс, как совпали все праздники сразу. Идем дальше. Спасибо, любимое радио, что поднимаете настроение сегодня с утра. Ночью ехали в грозу и проливной дождь, проснулись вялые, включили Юмор ФМ, и мы уже поем, смеемся и танцуем. Привет любимому мужчине Владиславу Викторовичу. Он поет, но еще не танцует. А пора уже, Нина из Коломны написала. Кстати, пора. Действительно, у нас много танцевальных песен. Уважаемый Владислав Викторович, срочно останавливаемся на парковке, выходим, немножечко танцуем. Небольшая разминка тем более будет. Друзья, впереди у вас снова будут шутки, приветы и поздравления в следующем часе. Присылайте смс-сообщение. Ну а до конца этого Лиг городов и в финале анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: «Все!»
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, уверенным и смелым. А сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы ты был послушным и спокойным.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Деревни Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали, деревья маленькие даже то режут. Ну, все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты, и один из них говорит: «Костя, что мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я забыл. Снуки, камон, иди сюда, а ну, иди сюда, ко мне. И из-под кровати вылезает собачка, чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, буха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, Смуки, а ну иди сюда, камон, давай. Открывает дверь входную и пошел. И Смуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные Смуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не узнаю, ты на саблезубого тигра ходил за открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, ты что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный Смуки. Только вот эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебе в задницу. Да ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы». Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. И один встречает и говорит: «Ямочка, что такое?» «Тихо, тещу хороню». «А что гроб на боку?» «Она спине, она хрипит». Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: «Коля».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лето. Время путешествий и новых открытий.
6: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой. Диарея?
7: Ай-яй-яй.
5: Срочно энтерофурил.
6: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
8: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: российской столице уже полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

0: Понедельник, день тяжелый, звучит как девиз всех, кто сегодня пытается вспомнить, какой сейчас вообще год и зачем они встали с кровати. Если вы сейчас чувствуете себя как смартфон с 1% зарядки, не переживайте, вы не одни. Поэтому давайте устроим массовую подзарядку лучшими шутками и песнями в эфире Юмор-ФМ. Далее по плану монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера, сатья с юмором и ответами на ваши и наши вопросы и тот самый КВН уже прямо сейчас. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Камызякская мэрия накануне дня города.
4: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
3: Волочкова может.
4: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
5: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
4: Так, короче.
6: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
4: Чего?
6: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
4: Где так говорится? Ты что гонишь?
6: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
4: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
6: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
4: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
5: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
4: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
5: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
4: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
5: Ну не вы же.
4: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
6: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, дареному коню в зубы
4: так
6: нельзя скушать.
4: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало.
6: Все, понял. Висит груша, потехи час.
4: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта. И четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
5: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
4: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
5: Кому нам?
4: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому, если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас! Мы же этого не хотим.
5: Не хотим.
4: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

0: друзья. Ну а если в хорошем настроении вы хотите сегодня не только пребывать, но и делиться им со всеми окружающими, то подключайтесь к веселому чату. Совсем скоро я на всю страну озвучу ваши шутки, приветы и поздравления, которые можно присылать по номеру +7 915 0303567. К вашим услугам все мессенджеры и обычный смс-формат. Из юмора впереди монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера и Сатья с юмором и ответами на ваши вопросы прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. И у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают.

0: Музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда. И у деда будет приступ миокарда.
2: Плюс!

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: УУ «Максимутру», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Супермодель Лена была настолько худой, что когда она подходила к озеру, утки бросали ей хлеб.

0: Друзья, переходим к вашим шуткам, приветам и поздравлениям. Напомню, что написать их можно по номеру +7 915 0303567. Можно отметиться во всех мессенджерах, либо же направить нам сообщение в смс-формате. Главное, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше послание. Стрельцов Николай передает привет Андриенко Николаю. Они сейчас вместе под Москвой. Следующее сообщение. Привет, Юмор ФМ. Привет всем, кто сейчас в отпуске. Едем с Каспи, отдохнули, накупались, наловили рыбы. Всем привет, кто на море или на природе. Ангелина, солнце, улыбнись. Здесь отметилась Елена. Далее шутка и в то же время совет от Евгения. Хочешь денег в два раза больше? Просто положи их перед зеркалом. Ну вот как мы раньше не догадались, а? Следующее послание. Поздравляю всех с Днем Железнодорожника. Желаю всем моим коллегам крепкого здоровья. Здесь Светлана отметилась. И также поздравления всем, кто имеет отношение к ВДВ. Их тоже с праздником. Дарья, очень люблю своих бабушку, дедушку, маму, папу и брата Мишу. Также привет подруге Кристине. Это сообщение от кого? От кого? От кого? Ну-ка, ну-ка. Кира здесь отметилась. Да, все правильно. Ну и еще одну шутку вам расскажу. Олеся ей поделилась. Хочу быть пандой. Это животное чем толще, тем милее. Вот бы и с людьми так работало. Маэстро Жванецкий будет смешить нас в финале этого часа. Уже через пару минут встречайте анекдоты Дениса Клявера.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самое лучшее.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Предлагаю партию в шахматы, друзья. Пьяная шахматистка приходит домой. Ну, как приходит? Приползает на четвереньках, муж открывает и говорит: «Да ты с ума сошла? Ты только посмотри на себя. Ну, как тебе? Ты же шахматистка. Ты почему на четвереньках приползла?» Жена в ответ: «Королева как хочет, так и ходит». Как говорится, день на день не приходится. Представьте, в роскошной квартире на роскошной кровати спит роскошная блондинка. Звенит роскошный будильник, она просыпается, спускает свои роскошные ножки. Надевая роскошные прекрасные тапочки, сладко потягивается, снимает покрывало с клетки с попугаем. Подходит к прекрасным занавескам, раздвигает их, смотрит в окно на чудесный пейзаж. Тут звонит телефон. Блондинка снимает трубку. «Да, любимый, да, я уже встала, проснулась, жду тебя. А что, ты не приедешь? Не можешь? На следующей неделе? Ну, хорошо». Кладет трубку, расстроившись, задвигает занавески, накрывает покрывалом клетку с попугаем, снимает тапочки, ложится в кровать и засыпает. В кромешной темноте голос попугая из клетки:
3: «Да, блин, вот такой вот коротенький денек».
2: В занятиях спортом очень важна регулярность. Пришел мужик в фитнес-клуб, записался на первое занятие, сел на велотренажер и сидит. 10 минут сидит, 20, 30. Сосед-спортсмен не выдержал и спрашивает: «Мужик, ты что сидишь-то? Че педали не крутишь?» «А что мне их крутить? Я под горочку качу».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне все равно, что подумают обо мне остальные пассажиры автобуса.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой? Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете, врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет. Врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Идеальное утро. Проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.

0: Вот говорят, что глаза – зеркало души, а улыбка – это прямой путь к сердцу. Иногда достаточно всего одного мгновения, одного искреннего движения губ, чтобы изменить чью-то жизнь или просто сделать чей-то день незабываемым. Давайте сегодня будем щедрыми на эти маленькие знаки внимания. Улыбайтесь тем, кто вам дорог, и не забывайте улыбаться самим себе. Ну и, кстати, приятное можно совместить с полезным, ведь за вашу улыбку мы готовы отдать целый автомобиль. Стать участником суперигры «Автомобиль за улыбку» можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите, там же найдете все подробности. Ну а пройти финал игры можно уже в этом чате. Главное быть внимательным, поймать автомобильную шутку Фоменко и повторить ее на всю страну. Всем желаю удачи и делюсь планами на этот час. Послушаем фрагмент из романа Ильфа и Петрова в исполнении Сергея Бурунова. Николай Фоменко целых 5 раз пошутит про пельмени, так что приятного всем аппетита. Еще впереди угарный папа и самые смешные детские перлы. Ну а прямо сейчас шутить и петь будут Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Елена Борщева. У микрофона Денис Савельев. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: Не, ну это точно.
1: А вы верите?
2: А что голова болит у тебя, да, ретроградный?
3: Раньше никто не знал о его существовании.
2: У меня ребенок двойку получил по музыке, это Меркурий же.
3: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
2: Моему 9, не тот, которому год, нет. Шутки,
1: песни, плюс. Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Чижний дрозд и стрижний дрозд, сова не дрозд и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Псо!
3: Так, я, давайте.
1: Леночка, да.
3: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
2: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Мне просто нравится, отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
3: Отцепад, я предлагаю.
2: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
1: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
3: Сейчас, ну, кстати, вязаная в моде.
2: И вообще лучший подарок — это подарок сделать своими руками. Все.
3: Да. Он хранит энергетику и тепло.
2: Жакет. Так.
3: Следующая я. Давайте.
2: Конечно.
3: Угу. Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
2: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
1: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Не могу приучить своего мужа к порядку. Вечно прячет бумажник на новое место.
2: Да, ох уж эти мужья, друзья. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Все правильно, шутка только что прозвучала. Прямо сейчас есть возможность получить за ее повтор 3000 рублей, отправиться в суперфинал. Ну и в ближайшей перспективе побороться за новый и роскошный автомобиль, который, напомню, мы готовы отдать за вашу улыбку. Наш сайт веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, добавляйтесь в игру. Это просто и абсолютно бесплатно. Все, что нужно делать, это внимательно слушать Юмор-ФМ и ловить вот такие автомобили. Шутки в исполнении Николая Фоменко. Звучат они каждый день, звучат они не один раз в день, поэтому пусть удача будет исключительно на вашей стороне. Ну а с кем будем играть прямо сейчас, давайте это узнаем. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Кто же выпал нам на экран? Ангелина, прекрасный город Улан-Удэ. Давайте ей скорее позвоним. А номер набран. Звоним Ангелине в Улан-Удэ. Ну и, конечно же, ждем гудков. И, надеюсь, ее голос, который повторит нам шутку, получит 3000 рублей и заветный билет в суперфинал. Гудки есть, и есть 30 секунд. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Ангелина из Улан-Удэ. Все правильно мы дозвонились?
3: Да, правильно.
2: Ангелина, здравствуйте. Как у вас дела?
3: Здравствуйте, замечательно.
2: Чем занимаетесь в этот прекрасный летний понедельник? Работаете, наверное?
3: Уже освободилась.
2: Уже освободились, замечательно. А Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: К сожалению, нет. Я слушала на работе и ждала вашего звонка.
2: Мы, как обычно, не вовремя ворвались в вашу жизнь, как я понимаю.
3: Да.
2: Ну, смотрите, ничего страшного в этом нет. Давайте еще раз точно убедимся по всем нашим правилам. Шутку автомобильную вы нам не повторите, которая только что прозвучала.
3: К сожалению, нет.
2: Ну, смотрите, на самом деле ничего страшного в этом нет, потому что ваша фотография остается в улыбайзере. Как видите, он может снова вас выбрать, такую прекрасную, счастливую и улыбчивую фотографию. Мы можем снова вам позвонить, и, надеюсь, тогда вы уже точно будете готовы. Давайте, во всяком случае, именно так с вами и договоримся.
3: Спасибо, буду ждать звонка.
2: Супер, тогда договорились, вам прекрасного дня и отдыха, раз вы уже свой рабочий день закончили.
3: И вам всего хорошего.
2: Друзья, заходите на сайт веселоерадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию. Вот можно взять с Ангелины из Улан-Удэ пример. Прекрасная фотография, прекрасная девушка, улыбчивая, светлая, счастливая. Загружайте свое фото и ждите нашего звонка. Ну, конечно же, еще и ловите шутки автомобильные, которые Николай Фоменко озвучивает каждый день и даже не один раз в день. Всем желаю удачи. Напоминаю, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну и пусть удача будет на вашей стороне.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас.

0: 11-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
1: Угарный папа.
0: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папу по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие –

0: Порви его.
1: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

0: Это время ваших приветов, ваших шуток, ваших поздравлений, теплых слов. В общем, присоединяйтесь. Плюс 7-915-0303-567, номер для сообщений. Написать нам можно во все мессенджеры, либо же отправить свое послание в обычном смс-формате. Главное, друзья, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше сообщение, как бы вы его не отправили. От Танюшки привет любимому мужу Евгению. Очень люблю и скучаю, признается она, между прочим, на всю страну. Следующее послание. Поздравьте, пожалуйста, моего коллегу Хлопотных Александра с днем ВДВ. Здесь Юля отметилась. Шутку Никита вам сейчас расскажу. Бабушка, которая училась есть суши палочками, связала шарф из лосося. Я бы на это посмотрел, честно говоря. Ирину Дубровную чмок за ее усердие, за доставленную радость своим присутствием, за хороший отдых. Спасибо от Игоря. Руслан из Оренбурга огромный привет передает брату Илье, который сейчас на работе. Держись, мы тебя все ждем. И шутка Семена еще есть. Ну не получилось, ну не срослось. Да, травматолог вы, конечно, так себе. Вот представьте, пришли вы в поликлинику, а там такие дела. Ладно, это все, конечно, шутки. Друзья, пишите, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. К вашим услугам абсолютно все мессенджеры и обычный смс-формат. И смешного впереди проект Ильф Петров и Бурунов, а также 5 шуток про пельмени в исполнении Николая Фоменко. Дождитесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Жанка. 5 шуток про пельмени.
1: Ничто так не греет душу и тело, как тарелка пельменей, стоящая на животе. Пельмени съешь сам, бульон раздели с другом, кастрюлю мыть дай жене. Сначала она говорила: в нашей постели нет запретов, а потом началось: с пельменями нельзя, куда-то на кровать с арбузом. Из всех замороженных ягод я больше всего люблю пельмени. У кого-то в животе бабочки порхают, а у меня пельмени лежат и не чирикают.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Начни утро с силовой тренировки. Выдави зубную пасту из тюбика.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» – спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил. Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе, предводитель дворянства!» «Пролетарий, значит?» «Сам ты пролетарий, сказано тебе, предводитель! Ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую, — говорил новый друг. — По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама.

0: российской столице 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: рассказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Абсолютно верно и точно. Час приветов и поздравлений стартует с этой минуты в эфире Веселого Радио. Друзья, целых 60 минут, поэтому по традиции не будем терять с вами ни одной. Пишите, подключайтесь. Номер прежний +7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры. Конечно же, всеми любимый смс-формат. Выбирайте, как вам удобнее всего написать. Собственно, пишите и не забывайте указывать, от кого и для кого ваши послания. Это очень и очень важно. Ну и, кстати, помимо всего прочего, автор самого яркого душевного сообщения сегодня получит приятный подарок – набор от организаторов фестиваля «Питомцы в Москве», который проходит в городе все лето. Так что точно нужно подключаться. Заявки ваши на любимой рубрике, конечно же, тоже принимаются. В общем, все дороги ведут по нашему номеру. Еще раз его напомню – +7 915 0303 567. Александра из Пскова уже к нам подключилась. Она передает привет маме и бабушке. Своим родным желает здоровья и тепла в каждом дне. Петр далее передает привет Сергею Петровичу. Спасибо за поддержку, хорошего дня и спокойной смены. Вот такие для него пожелания. И Милана из Красноярска поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Милый, спасибо за любовь, терпение и нашу семью. Поставьте для нас что-нибудь смешное. Большой стендап услышим прямо сейчас. Вас, друзья, жду по вышеозвученным координатам.

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. Мне таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик. Он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода. Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру, у меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду, он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломает, увидит эту переписку и такие: «ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь». То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас чуть договоренность недавно немного поменялась, и теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф, 500 рублей пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался. Мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваше? Вы Борис? Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Ну, как будто имя сына выбирать, но, боем, не особо интересен этот процесс. У меня на этом все.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: Самое время напомнить номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Час приветов и поздравлений продолжается, но ваши послания принимаются во все доступные мессенджеры. Ну и, конечно же, в обычном смс-формате. Пишите, друзья.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. +7 915 0303567.
0: От Ксении абсолютно всем привет, всем отличного настроения. В особенности желает она своему любимому мужчине Константину хорошего рабочего дня и настроения. Поздравьте, пожалуйста, мою знакомую Юлию Нестерову с прошедшим днем рождения. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и всего самого замечательного. Здесь подписался Данил из города Петрозаводск. Привет жене Свете Еремчук. Люблю тебя. Скорее приезжай. Здесь подписался Александр. Огромный привет любимой супруге Оксане и не менее любимой теще Наталье. Они сегодня занимаются дома уборкой. Какие же вы у меня молодцы! Радуется и гордится, видимо, Евгений из Тимашевска. Илья из Волгограда передает привет жене Лене. Спасибо, что ты всегда рядом. Люблю тебя и хочу заказать для нас цитаты Джейсона Стэтхэма. Давайте их послушаем. Но, правда, сначала по нашей старой доброй традиции посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. Итак, понедельник, 3 августа, день арбуза, достаточно веселый и вкусный праздник, и тут же день числа 3. Соответственно, если сложить 1 плюс 1, то получится, каждому по 3 арбуза сегодня надо съесть. Не знаю, каким образом, но, видимо, нужно. Международный день планирования семьи, вот такой интересный праздник тоже сегодня имеется. Отмечаем!
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух.

Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: внимание. Единый номер для сообщений +7 915 0303 567.
1: Это час приветов и поздравлений, и мы продолжаем далее. Друзья, ваши сообщения принимаются во все доступные мессенджеры, ну и, конечно же, в обычном смс-формате. Кстати, можно не только передавать привет, поздравления и признания, но и заказывать свои любимые и очень смешные рубрики. С большим удовольствием их поставлю в эфир. От Виктории привет ее папе Николаю. Далее вот такое сообщение. Привет всей семье, мужу Сергею, сыну Роману, дочери Даши. Едем с дачи. Весело от жены и мамы Насти. Вот такое позитивное сообщение. Алена из Белгорода поздравляет маму с днем рождения. Мамочка, будь счастлива, любима и окружена вниманием. Алексей из Новосибирска передает привет своим коллегам из офиса. Желает хорошего рабочего дня и поменьше срочных задач. Ольга из Самары передает привет мужу Александру. Скучает и очень сильно его любит. Дмитрий из Ростова-на-Дону огромный привет направляет лучшему другу Павлу. Они давно не виделись. И пора бы уже собраться, говорит Дмитрий. Павел, выйдите там на связь, подтвердите, что ли. Ну, а поставить, кстати, Дмитрий попросил КВН. Его прямо сейчас и послушаем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Русская дорога», город Армавир.
3: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
4: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
5: Здоров, бро!
6: Привет, чувак!
5: Как всегда, руку не дает.
4: Помнит!
3: Да.
4: Помнит!
3: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
5: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
3: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
5: Да! Поехали, первый трек, давай!
3: Поехали!
7: Этот трек про МОК.
3: Да. Международный олимпийский комитет?
7: Не, про гидромедцентр.
3: Да!
7: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
4: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
7: Да, точно. Yeah! Shadow of the sky! Бу-бу-бу-бу! Пушка!
3: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
5: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием?
7: Мы согласны.
5: Конечно.
3: Так пошли вон отсюда, быстро.
7: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
4: Да, как на веселых, так и на грустных.
3: В смысле?
7: Смотри, слушай. Поехали. Красивый,
4: но
7: перестал дышать.
3: Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
5: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
3: Второй?
5: Нет.
3: Третий?
5: Нет.
7: Бро, еще пару попыток, он угадает.
5: Пусть пытается.
3: Так пошли вон отсюда.
5: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
7: Поехали. Два нуля, три четверки, две единицы.
5: Да, записывайтесь в моей манке на ресницы.
7: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
4: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
7: Это шагов, вот это
3: знай. Так, успокойтесь, успокоились быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
5: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
3: Пошли вон отсюда, быстро.
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Это час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио, и мы продолжаем далее. Друзья, напомню, что сегодня самое яркое, позитивное и приятное сообщение получит неплохой подарок — набор от организаторов фестиваля «Питомцы в Москве», который проходит все лето. Так что пишите. Напомню, наш номер +7 915 0303567. Ваши сообщения принимаются во все доступные мессенджеры и, конечно же, в СМС-формате. Анна из Москвы передает привет маме Ольге и папе Сергею. Спасибо вам за все. Люблю вас очень сильно, пишет она. Игорь далее направляет привет жене Наташе. Пишет, что она у него самая лучшая. Он ждет ее дома с приятным сюрпризом и объятиями. Сергей из Челябинска передает привет любимой сестре Лене. Спасибо, что ты меня всегда поддерживаешь. Ты у меня самая родная. И Маргарита из Пензы направляет привет любимому мужу Николаю. Ты самый заботливый и родной человек на свете. Поставьте его любимую рубрику «Гол, ой, штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал, пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: Думаю, дождь должен сегодня помочь Спартаку. Пока не знаю как, но должен. Опять Хаджи! Опять его левая нога! Что она придумает на этот раз? Мне из комментаторской кабины прекрасно видно. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й. С чем это связано, не могу объяснить. Но вряд ли с размером. И вот здесь, совершенно неожиданно для болельщиков, футболист оставил ногу. Вы только посмотрите, будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев наоборот, что-то опустилось. И теперь в черноморце появился чернокожий футболист, фамилия которого, ну, просто создана для рая. Вот, послушайте, Баба Адаму. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха +19, ночью до +13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до +22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь — это как если бы, короче, ну, типа, в общем, а мы в ней, эти самые, ну, как их там, ну, вы поняли.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и будем плавно завершать этот час юмора на заказ. Ваших приветов, поздравлений, самых теплых слов. Ну и прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Ксения из Ростова-на-Дону поздравляет брата Александра с днем рождения. Будь счастлив, здоров и никогда не теряй свое чувство юмора. Вот это действительно важно. Мы, конечно же, тоже ко всем теплым словам присоединяемся. Передайте привет моей маме Светлане Тимофеевне и доченькам Лене и Даше. Здесь подписалась мама Лена из Электростали и попросила поставить Задорнова. Обязательно его услышим. Но есть у нас еще одно сообщение. Написал его Марат. Поздравляю нашу семью с годовщиной свадьбы. 25 лет назад мы с женой Леной сказали вместе и навсегда. Спасибо за сына, за дочь, за годы терпения, поддержки и любви. Марат, Елена, именно вам сегодня хочу отдать приятный подарок. Набор от организаторов фестиваля питомцев в Москве, который проходит в городе все лето. Поздравляем вас, ну и, конечно же, долгих-долгих лет вместе желаем вам. Друзья, к вашим сообщениям вернемся уже в веселом чате. Пишите, не забывайте подписываться и делитесь своими шутками. Плюс 7 915 0303 567. Все мессенджеры и обычный смс-формат к вашим услугам. Ну а теперь, как попросила Елена из Электростали, Михаил Задорнов прямо сейчас.

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл, плыл, плыл, плыл. На следующий день чувствует, потянуло капусты откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышит, там чавкает кто-то. Причем смачно, че, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорит, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Че спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих... Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел, зависнув конкретно, потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
1: Ой-ой-ой! Диарея?
3: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил!
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: 3 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Игорь немного растерялся, когда на первом свидании Олеся попросила его купить ей мороженое мясо.

0: любовь. О ней написаны миллионы песен, сняты тысячи фильмов. Но каждый раз, когда это происходит с нами, это кажется чем-то совершенно новым и невероятным. Это тот самый ток, который заставляет сердце биться чаще, а мир вокруг окрашиваться в яркие цвета. Поэтому вместе с ней, с любовью, предлагаю продолжить этот понедельник. Ну а компанию нам, как всегда, составят лучшие шутки и песни. В скором времени услышим анекдоты в исполнении Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов» и очень смешную нерекламу. Ну а прямо сейчас народное скетч-шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев, все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на встрече друзей.
0: Садись. Всем приветики.
2: Привет, ребят.
0: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
0: Что? Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
2: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
6: За МКАДом все самое лучшее – это белорусское.
2: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
6: Реально.
2: Реально.
6: Так
2: там,
6: есть, так
2: там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
0: Что?
2: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки и все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
0: Это почему?
2: Потому что, Валера, потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
6: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
0: Это нормально.
6: 25.
0: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
6: Да какие
4: там...
6: школы, Аня, алло, приди в себя, спустись с небес, что с тобой, Аня? За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных, жирных теток с четырьмя детьми.
2: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
0: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
6: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик, там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
2: Реально.
5: Валера, реально. Нам это мало.
2: Вам этого мало? Тогда слушайте сюда, там люди ездят на числах.
0: Что?
2: Слушай меня, там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег может позволить себе 14-ю? А если тебя по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще, это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
0: Это машины, это автомобили.
6: Там вообще нет магазов, там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами, и люди у них все покупают. Реально.
2: Реально, реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять, так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально, реально.
0: Все, окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда было интересно, кто эти люди, которые определяют, что кошачий корм стал еще вкуснее.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
5: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
6: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
7: Селфи-ведение.
6: Блоговедение.
7: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
6: Массовый коучинг.
7: Эмодзи-ведение.
6: Игра престолизации и сериаловедение.
7: А также на кафедрах тату и коте.
5: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
6: Один раз, зато на всю жизнь.
5: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
8: Однажды к мастеру Шриепутре пришли ученики.
9: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен. Читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
8: Шриепутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил.
10: Молодые люди, шли бы вы на... Я и слов-то таких не знаю.
5: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
11: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
5: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoaksany.com.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. We'll be right back.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно, нечего надеть, и я голодная.

0: Переходим к вашим сообщениям. Привет и шутки, поздравления и признания принимаются по номеру +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, ну и, конечно же, обычный и привычный смс-формат. В общем, пишите и, главное, не забывайте подписываться. Владимир поздравляет свою супругу Семенову Ирину Николаевну из Владимира с юбилеем. Они 30 лет вместе. Желает, конечно же, семейного благополучия, терпения и легких еще как минимум 45 нашей совместной жизни. Наталья передает привет своей бабушке Валентине, обнимает ее, желает здоровья и побольше теплых дней. Шутку Виктора вам расскажу. Вложил все деньги в недвижимость. Пельмени же реально не шевелятся. Татьяна из Краснодара поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Счастья желает и долгих лет вместе. Маргарита отправляет привет своим коллегам по работе, желает отличной рабочей недели и поменьше стрессовых ситуаций. И шутка Павла. Я не бездельник, я просто люблю ничего не делать. Я не критикую ваши хобби, и вы не критикуете мои увлечения. Вот такая шутка. Друзья, вы тоже пишите, подключайтесь. +7 915 0303567. Наш единый номер абсолютно для всех мессенджеров. В финале этого часа послушаем анекдоты Игоря Маменко. Уже через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры проекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это же все несъедобно.
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон распродаж.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает, как ему удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может. Музыканты играют, ну, во время игры прямо поворачивают тихонечко, гитарист, басист, говорит, что играем? Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too, что играем? Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Он говорит, Валюшенька, что случилось? Он говорит, ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон. Он говорит, конечно, моя сказка. Ты такая, не нервничай, папка, быстро. Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его. Папа, а у мамы в спальне в кафу дядя Витя. Ах так? Он взлетает на четвертый этаж, открывает две спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.
3: За светом души наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице
1: 16:00. Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В детстве у меня был плюшевый медвежонок, и он говорил «I love you». Но только если на него как следует надавить.

0: Нет, ну я, конечно, и за руку могу вас отвести, но давайте вы все-таки сами зайдете на сайт веселоерадио.ру и станете участником суперигры «Автомобиль за улыбку». Машину хотите получить? Вот, делитесь улыбкой, внимательно слушайте Юмор-ФМ и добро пожаловать за руль уже в конце этого года. Участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые, их тоже найдете на сайте. Играть будем уже в этом часе, поэтому желаю удачи всем, кто ловит автомобильную шутку Фоменко. Мы же пока продолжим наслаждаться этим летом в компании лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Впереди монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера, ответы на семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором» и тот самый КВН уже прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
4: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
3: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
4: В какую сторону?
5: Извините, точно доктор наук?
4: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
3: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
6: Че?
3: Канат.
6: Где?
3: В руках у тебя.
4: Скажите, я еще не выиграл?
3: Пока еще нет, тяните.
6: А это не канат.
3: А что это?
6: Это трос.
4: Где трос?
3: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
6: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос? Подсунули что-то, я не знаю. Как я тянуть-то буду сейчас? Просто я не знаю.
4: Да где же трос?
3: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
6: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
3: Хорошо, хорошо, оба тяните трос.
4: Все-таки интересно, а где же трос?
3: У вас в руках.
4: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
3: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
4: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
3: Я вас умоляю, тяните!
6: В какую сторону?
3: В ту!
4: В какую?
3: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
6: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже свою сторону хочу тянуть?
3: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
6: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
3: Ты хочешь воды попить?
6: Не хочу ее пить.
3: Хорошо. А что ты хочешь?
6: Я хочу мопед.
3: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шлифованная резина.
6: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
3: Забыли мопед. Положите.
4: Канат.
6: Мопед.
3: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
4: Вам больно?
3: Ужасно!
4: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
3: Не надо Шопенгауэра.
6: А Вишневского? А что, хорошая мазь помогла бы там, что?
4: Товарищ, мы готовы, начинайте.
3: Начали! Что опять?
6: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
3: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
6: А кто раздает?
4: Какие карты?
3: Я раздаю, тяните!
6: У меня трос.
4: А у меня канат.
6: Скажите, а козырной трос бьет каната?
3: Нет,
4: Ух ты!
7: Скажите тогда, а что такое шопенгауэр?
5: Господи, вспомнил, а!
4: Можно я объясню?
5: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
7: Это не канат!
5: Тяните трос!
4: Да это не трос!
5: А что это?
7: Это шопенгауэр!
5: Ну что, тяните шопенгауэр!
4: Да какой же
5: да это? Да перестаньте же это шопенгауэр и тяните
7: ну,
5: уже!
7: Ну ладно, что там?
5: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
7: Шопенгауэра!
5: По перетягиванию шопенгауэра!
4: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
5: Знаете, идите вы...
4: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
5: Пошли
4: бы...
5: Пошли его!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: правда, что в конце туннеля всегда есть свет. Свет еще и в холодильнике есть.
1: Автомобиль за улыбку.
2: В эфире «Веселого радио» продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Действительно, можно улыбнуться на камеру смартфона и выиграть совершенно новый и роскошный автомобиль. Все подробности на сайте веселыйрадио.ру, там же все правила, ну и главное, там же можно добавить свою улыбку в игру. Напомню, что это очень просто, это бесплатно и, в конце концов, весело, поэтому причин для того, чтобы не участвовать, не может быть никаких. Заходите, с нетерпением вас там ждем. Ну а прямо сейчас будем играть с теми, кто уже добавил свою улыбку на сайт, ждет и слушает. Ну и, конечно же, ловит автомобильные шутки Николая Фоменко. Одна из таких только что прозвучала, поэтому прямо сейчас берем и выбираем очередного игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот, посмотрите, какой улыбчивый молодой человек. Дмитрий, город Орел, уже набираю его цифры. Итак, цифры мы набрали. Осталось дождаться заветных гудков. И вот, собственно, они. Сразу засекаем 30 секунд и ждем Дмитрия в эфире Юмор-ФМ, который, надеюсь, тут же повторит нам автомобильную шутку, получит 3000 и отправится в финал. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Дмитрий из Орла. Все правильно?
3: Представьте, пожалуйста, я вас что-то не знаю.
2: Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы Дмитрий из Орла, правильно?
3: Пока не могу дать окончательный ответ, нужно подумать немного.
2: Это автоответчик, я понял. Но не удалось нам связаться с Дмитрием. Автоответчик вышел к нам на связь. С ним, увы, как бы нам не хотелось поиграть, ну, никак не получится. Даже представить себе такого не могу. Но вот такие правила, что с этим поделать. В любом случае, улыбчивая фотография Дмитрия остается в улыбайзере. Вновь с ним попробуем поиграть, когда улыбайзер, соответственно, снова выберет его замечательную фотографию. Вы же, друзья, заходите, забегайте, залетайте, запрыгивайте и все прочие за на сайт веселоярадио.ру. Ждем вашу улыбчивую фотографию именно там. Напомню, что участие в игре полностью бесплатное. Правила у нас максимально простые. С ними тоже можно на сайте познакомиться, почитать. Ну и опять же, заходите, ждем вас с нетерпением. Уже в конце этого года кому-то из вас обязательно достанется новый и роскошный автомобиль. Всем удачи, ну и продолжаем играть.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: И вы, друзья, любите и признавайтесь в любви на всю страну в нашем веселом чате. Номер для ваших сообщений, приветов, шуток, поздравлений и признаний очень простой. +7 915 03 03 567. Ваши послания принимаются во все доступные мессенджеры, ну и, конечно же, при помощи СМС. Из юмора впереди монолог легендарного маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну и прямо сейчас Сатья тонко и с юмором ответит на ваши семейные вопросы.
1: ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Мой парень уехал по работе в другой город, и так получилось, что общение сходит на нет, видеться стали реже. Я ему говорила даже то, что готова рассматривать переезд к нему, но он утверждает, что еще не время. И вот я не понимаю, что мне сделать, чтобы сохранить наши отношения.
1: Сатья отвечает.
3: Зачем?
2: Ну, потому что мне хочется сохранить отношения с этим человеком.
3: Почему?
2: Он мне нравится.
3: Он же тебе не пишет. Он же с тобой не разговаривает, он не хочет на тебе жениться, он не хочет взять тебя к себе, чем он тебе нравится.
2: Ну, может быть, еще слишком мало времени
4: у
2: прошло.
4: У него такие красивые уши. Ну, он такой волевой взгляд. У него такие кеды.
3: Моя хорошая, ты же такая умная, красивая. Но живешь в монастырении девочки, которая маму на шею вешала котлетку. Чтоб с тобой хотя бы собачки во дворе играли. Ну что это?
5: Я готова! Тебе говорят, я с тобой общаться не хочу. Я от тебя уехал. Ты ко мне... Не надо, я не собираюсь на тебе ни жениться. Я даже жить с тобой не...
4: Ну не знаю, мне кажется, это любовь. Все условия для безоблачного счастья семейного, ну, созданы, очевидно.
3: Прекращайте, прекращайте.
1: Сатья с юмором.
5: Письмо. Я встречаюсь с парнем, у нас хороший секс. С ним весело. Но недавно вернулся из другого города его брат-близнец. Я так понимаю, девке в голову пришла мысль, это любовник про запас. Ну, знаете, я когда покупаю себе классные штаны, они мне идут, я такой, да я куплю вторые. Было у вас такое? И он мне тоже нравится. Да, конечно, что бы он тебе не нравился, он же точно такой. Что делать в этой ситуации? То есть баба чувствует, что есть какая-то ситуация необычная. Ух ты! Кто-то наоксерил моего любовника. А зачем как-то реагировать? Анекдот. Знаете, бывают иногда ситуации. Что делать, если вы заходите в лифт, и в лифте обнаруживаете, ну, давайте так, голого деда. Что надо делать? Не буду вас интриговать. Ответ очень простой. Ничего.

0: запомни, глупышка, ассортимент – мать наслаждения.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: Улмакс на двух. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: Время приветов, шутка поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь и не забывайте подписываться. Номер прежний, очень простой, +7 915 03 03 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, ну и, конечно же, обычный и любимый СМС-формат. Галина передает привет в город Волгоград племяннице Жене Баландиной и сыну Ярославу. Они у меня недавно гостили, а мне теперь грустно и скучно без них. Следующее сообщение. Хочу передать привет мужу Савенкову Александру. Люблю тебя, подписалась твоя жена. Шутку Алены спешу вам рассказать. Я настолько крутая, что Земля вертится вокруг Солнца, чтобы показать ему меня. Ирина из Оренбурга передает привет своей коллеге Марии. Пусть день будет легким, а начальник сегодня будет добрый. Петр из Кемерово поздравляет своего папу с юбилеем. Ему 60. Ты у нас настоящий пример. Будь здоров и счастлив еще много-много лет. И шутка Владимира. По выходным предпочитаю не отдыхать, чтобы понедельник встретить во всеоружие, собранным и злым. Владимир, ну что уж вы так, вполне себе нормальный день. Ладно, Кирилл Горин продолжит этот вечер вместе с вами. Привет, шутки, поздравления, также отправляйте в веселый чат. +7 915 03 03 567. Абсолютно все доступные мессенджеры и СМС-формат к вашим услугам. Впереди монолог маэстро Жванецкого, а также услышим анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене: «Милая, это я, значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла, а какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставит акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об оболившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. В условно произведение читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну, засипел он, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет. Поворачивайте, идете к метро». «Не», — сказал он, — «это уже будет в сторону». «Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», — сказала она, — «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», — он стал чертить пальцем по ее ноге, «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. «Касса всегда была здесь». «Все, поняла. Завтра приду». Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 17 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

оно и правильно, календарь пока рано переворачивать, только август и только третье число. Уже через месяц в этот день могут быть и другие песни, ну а сегодня мы просто продолжим радовать вас избранным юмором и только лучшей музыкой. Это Всевеселое радио страны, и с вами ваш его ведущий этой станции Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат, в котором я уже через полчаса буду шутить вашими шутками. Ну и самое главное, озвучу все приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания, которые мы принимаем в любом мессенджере по нашему единому номеру. Плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. А вот по вопросу юмора у нас следующая история. В финале часа в рубрике «Шутить изволите» услышим смешную историю из жизни знаменитого человека. Немного ранее насладимся шутками Николая Фоменко. Их будет целых 5, и все они будут про жизнь. А здесь же сможем впитать порцию детского юмора в исполнении угарного папы. И шутки, песни тоже будут. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. С них мы и начнем. А вообще все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты!
2: Виновата ли я, что Илья? Что Илья приходил, на любовь и убедил. А вы думали, песня о чем, а?
1: Хорошо.
2: Илья какой, ловкий парень. Убедил на любовь. Дорогая, пойми, это жизненно необходимо. Смотри, сейчас нам нужно вместе собраться, да? Как убеждают?
1: Ой, да и нас не убеждают даже. Женщины, не тупите, и машины пощадите, хватит улыбаться, учитесь парковаться.
0: На Юмор ФМ.
2: Кинематограф странный, убогий, безымянный, таким он был когда-то, не думал, что попрет. Ну вот вам Чебурашка, у Спилберга Кондрашка, такую кассу он не соберет.
1: Красота твоих глаз, ты их красила час. Губ прекрасных краса, рисовать полчаса. Это было тогда, когда ты собиралась в театр. 3 часа и 15 минут. Собиралась в театр.
2: Говорят, что не курсивом, а капслоком всех он в чате задолбал. Я одна, которая любит выражать свои эмоции капслоком, когда хочу показать свою эмоцию. Одна? Почему все кивнули? Вы никогда, значит, не ругались.
1: Чую-чую, оп, не чую. Нафига я, блин, 2 раза прививался.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
0: Шутки, песни, слюбки.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца августа.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Кузьменко на Юмор-ФМ.
1: Чем старше становишься, тем больше сужается круг друзей. И в итоге остаются самые преданные: кот, диван и холодильник.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Данечке 5 лет. Видя озабоченное выражение лица сына, мама спрашивает: «Что случилось? Почему ты такой грустный?» Я с Евой поссорился. «Ну ничего страшного, помиришься». «Помириться-то я помирюсь, а вот на ком теперь жениться?» Бабушка говорит трехлетнему внуку, которому только что подарили машинку: «А когда Владик вырастет и купит настоящую машину, он будет бабушек на ней возить?» Владик тихонечко отвечает: «Ага, если бабушки доживут». Из школьных сочинений Кости. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. Дети ходят в школу для того, чтобы вынести оттуда что-нибудь полезное. «Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твое мужественное героичество».
0: Угарный папа.
1: 4-летний Вова спрашивает у мамы: «Мам, а когда бабушка была молодая, динозавры были?» 3-летняя Елизавета говорит родителям: «Мам, пап, уходите, я буду жить одна». «Ну а как же ты будешь жить одна? Кто тебе будет готовить кушать?» «Я сама». «А кто будет продукты покупать?» «Тоже сама». «А самое-то главное, где ты будешь деньги брать?» «Как где?» «На папиной работе». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.

0: поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты? Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В Ленте.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: на Юмор ФМ.
1: Грузовой прогресс тайно завез водку на космическую станцию. И начался пир на весь мир.

0: Наступило время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Номер для сообщений следующий. +7 915 0303 567. Степан из Самары передает привет своей жене Алене и говорит, что сильно вас любит и просит не грустить. Он уже едет домой. Дмитрий передает привет своим коллегам и зовут их вот так. Виталий Евгеньевич, принимайте. И Иван Михайлович, и вам привет. Юрий Николаевич, вам тоже. Ну и про себя Дмитрий не забывает. И Дима, вам тоже в том числе привет. А пишет, красим и делаем плод для рыбалки, пожелайте нам удачи. А вот возьмем и пожелаем. Пусть все получится и только успешной охоты в будущем. Отлично, шутки у нас, кстати, тоже есть. Вот, например, от Олега из Перми. Хотелось лечь пораньше, а получилось, как всегда. В смысле, продолжаем дальше строить тот самый отличный плод для рыбалки. А город Сокол у нас на связи. Александр поздравляет с хорошим настроением свою любимую жену. А зовут ее Светлана Еремчук. Люблю тебя, так и написал, что любит вас сильно. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыну Сергею и сыну Дмитрию и пишет, что тоже сильно вас любит. Вот правильно. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Анастасии. Ну а мы вернемся к вашим приветам уже совсем скоро в следующем часе. Ну а пока рассказываю в финале часа. Шутить изволите. И смешная история жизни знаменитого человека. И совсем скоро Фоменко и целых 5 шуток про жизнь. Еще раз напомню, ваше послание вот так прозвучит на всю страну. Главное, направьте его вот сюда. +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: жизнь.
2: Жизнь — это магазин «Все по 37», где у тебя 36 рублей.
3: Я люблю тебя, жизнь. Ну а ты меня снова и снова.
4: Как жить в стране, где ручка, ручка и ручка — это три разные ручки?
5: А я еще не нашел себя, так что мне нечего терять.
4: Хорошо погуляли — это когда хочется начать новую жизнь в новом городе под новым именем.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. Это же спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга известного острослова Бернарда Шоу немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: Шутить изволите.
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лето. Время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой! Диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: российской столице 18.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

Вот примерно так вы можете петь и танцевать в тот день, когда мы вам подарим наш большой приз – автомобиль за вашу улыбку. Выиграть его очень просто и, кстати, бесплатно. Можно в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Все, что от вас требуется – это позитивное фото, которое необходимо разместить на сайте веселорадио.ру. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Остальная подробная информация на сайте Юмор.ФМ. Ну а здесь с вами Кирилл Горин, и всем привет, всем здравствуйте. Как всегда, через полчаса буду озвучивать ваши сообщения в нашем веселом чате, который мы, кстати, ловим по неизменному номеру телефона. Плюс 7-915-0303-567. И делаем это в любом мессенджере. Главное, пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Плюс обязательно продолжим шутить и улыбаться дальше. И поводов для улыбок у нас очень и очень много. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протокол о нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити», а в середине часа насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма. И все это произойдет в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблемы действительно. Но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама – это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. И он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра – это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: если вы еще не спите, то мы зовем всех вас общаться и будем делать это в нашем веселом чате. Уже менее чем через 12 минут я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и сделаю это на всю страну. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Также напоминаю, в финале часа Задорнов навсегда, ранее реалити-криминалити, протоколы нелепых преступлений и через мгновение брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штуку турку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102 773 936 44 43. ИНН

0: Сильно низкие цены в ленте.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН
2: 11-774-664-62-69. Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит.

0: Традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и даже признаний в любви. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Евгения пишет: передаю привет своим любимым мальчикам, мужу Саньку и сынульке Сан Санычу. Виктория на связи, направляет пламенный поцелуй своему мужу Кириллу, дочке Саше и желает всей стране хорошего настроения. Здесь же Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Анастасии. А вот Владимир прислал нам долгожданную шутку. Жена прислала мне смс-ку. Мне подписали отпуск за твой счет на 3 дня. Класс! Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. Пишет, что сильно-сильно вас любит. А также напоминает вам: Денис, вы у нее самый лучший, и просит вас не грустить. На связи Владимир. Ольга направляет пламенный поцелуй своей семье, мужу Ване, дочке Саше, и желает всем-всем-всем отличного настроения. Плюс здесь Хабаровск на связи. Юрий передает привет своей жене Екатерине. И еще одна шутка у нас от Кирилла. Что вы можете сказать об этом фильме? Попкорн был намного лучше. И смешно, в финале этого часа легендарный Михаил Задорнов навсегда и совсем скоро протокола нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания обязательно прозвучат в эфире Юмор-ФМ. Главное направить их вот сюда. Плюс 7-915-0303-567. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно. Шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухить. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.

0: Меня встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал: да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил: скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал: из Германии. Американец спросил: ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал: а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал: вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал: вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал: вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал: ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят: мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают: почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит: ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос: а как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась, то есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит: я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru.

0: столице ровно 19 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Британские ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: ваша улыбка нужна нам, та самая, за которую вы можете выиграть автомобиль в игре «Автомобиль за улыбку». Уже в финале этого года мы разыграем его, ну а пока продолжаем дарить шанс каждому из вас. И уже в этом часе мы будем играть. Уже в этом часе мы позвоним одному из вас, или, возможно, одной. И чтобы точно успеть поиграть и выиграть, рекомендую прямо сейчас зайти на сайт веселое-радио.ру и прямо здесь, на сайте, загрузить свое красивое фото с улыбкой на просторах нашего улыбайзера. Все просто, всем остальным просьба приготовиться и всем желаю удачи. Зовут меня Кирилл Горин, всем доброго настроения. Через 32 минуты в рамках веселого чата я озвучу ваши сообщения, шутки, приветы, поздравления и любые другие послания, но что самое главное, так это номер. И номер у нас вот такой. +7 915 0303 567. Сообщения мы принимаем в любом мессенджере, а главное, не забывайте подписываться. В финале часа услышим тройку любимых анекдотов в игре «Моменко». Здесь же будут лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». Также обязательно послушаем нашу фирменную нерекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама. Ну а прямо сейчас «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагоголи. Да. Что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
3: Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
2: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации и, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
4: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
2: Да,
4: надо,
2: это
4: что ли?
2: Здесь при чем?
4: Сразу увольнять?
2: Тихо!
3: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
2: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
3: Что?
2: А это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
3: Зиночка!
4: А что?
3: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
2: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
4: Что?
2: Видели?
4: Что?
2: Видели?
4: Что?
2: Что?
4: Что?
2: Что? Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
5: Ты я-то что? Я что?
2: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
5: Что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой. Что там?
2: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
5: Что?
2: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
5: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
2: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
5: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
2: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать, нет, это не для нас, все.
5: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
4: Физкульт, пока.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: и выиграй автомобиль!
1: Сколько раз я прогулял математику в школе, даже сосчитать не могу!
2: Ну и мы тоже считать не будем, скольким людям мы уже позвонили в игре «Автомобиль за улыбку», а просто скажем, что то, что сейчас прозвучало, это та самая заветная шутка, автомобильная шутка Николая Фоменко, которая кому-то из вас в моменте может принести 3000 рублей и, самое главное, путевку в суперфинал. Суперфинал игры «Автомобиль за улыбку» состоится уже в конце этого года, и чтобы получить шанс на выигрыш, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь, на сайте, поделиться с нами своей веселой фотографией. И повышайте шансы еще больше, еще лучше. Лучше приглашайте в игру всех, кого знаете. Коллег, друзей, родных и близких, и в том числе вообще всех-всех-всех, для того, чтобы в финале этого года уже вместе кататься на новом автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Улыбайзер сделал выбор в пользу Александра из Самары. Александр, прямо сейчас набираю ваш номер телефона. Держите трубку рядом, я звоню вам. Номер телефона мы набрали. У нас есть песочные часы, которые мы переворачиваем всегда, когда у нас происходят первые гудки. И вот первый гудок. 30 секунд времени у нас пошло. А ждем, когда Александр из Самары возьмет трубку и ответит на звонок, когда мы узнаем, слушал ли он Юмор ФМ и может ли повторить ту самую заветную шутку. Чтобы увидеть улыбку Александра, можно просто зайти на сайт. Алло, здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Александр, вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Мы правильно дозвонились? Александр из Самары, это вы, верно?
3: Да, это мы.
2: Это превосходно. Что-то мне подсказывает, судя по вашему настроению, но я не буду, не хочу сглазить. Скажите, пожалуйста, вы слушали Юмор ФМ? Шутку можете повторить?
3: Вот извините, пожалуйста, вся страна, работа, не мог слушать ваше радио, хотя постоянно слушаю, очень прекрасное радио, интереснейшее, но вот, увы, пришлось работать, а не слушать. Работа такая, что во время работы некогда слушать.
2: Ну, как говорится,
3: простите,
2: дело время, потехи час. В любом случае, можно поставить на фон, если что, вдруг, опять же, знаете, мы можем вам позвонить еще раз. Не расстраивайтесь в любом случае, главное, да, правильно, работа — это самое главное в жизни. Чтобы семья, вот это все, это правда. Вот, поэтому просто, если есть возможность, станцию поставить Юмор ФМ на фон и в будущем просто не упустить шанс, потому что мы можем позвонить вам еще раз, и вы это знаете. Обязательно позвоним вам в будущем, хорошо?
3: Хорошо, всего вам доброго, удачи вашей радиостанции, всего прекрасного.
2: Благодарю вас, Александр. Хорошего вам настроения и хорошего вечера. Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Чтобы увидеть улыбку Александра и Самары, можно зайти на сайт веселорадио.ру, открыть прямую трансляцию. И в прямой трансляции можно улицезреть эту прекрасную мужицкую, настоящую брутальную улыбку. А всем остальным напоминаю, что ваша улыбка точно, еще раз повторю и не один раз, стоит того заветного автомобиля. Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте делитесь с нами своей фотографией. Ну а данный эпизод игры у нас с игран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, но перед этим я желаю удачи и Александру, и всем другим участникам, чтобы у вас получилось взять трубку и повторить заветную шутку. Раскручиваем наш фирменный улыбайзер по той самой причине, по которой мы продолжаем играть. Почему? Потому что что? Повторю еще раз. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
3: Не реклама.
2: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
4: Недорого, но больно.
2: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
4: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
2: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
4: Я твой рот лечил.
5: Вот, опять синоптики в своем репертуаре.
6: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
5: А я зонтик дома оставила.
7: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
8: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков? Желаете знать точный прогноз погоды? Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
9: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
8: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
9: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
8: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
9: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
8: Подробности на сайте дожди-косые-дожди.опять.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает

0: веселый чат.
1: Да, и у нашего веселого чата есть специальный номер для ваших сообщений, шуток, приветов, поздравлений, местами даже приветов с признанием в любви, тоже это все это можно присылать. А номер вот такой, +7 915 0303567. Писать можно в любой мессенджер, главное, не забывайте подписываться. Дина передает привет своему любимому мужу Николаю, желает вам крепкого здоровья, терпения, настойчивости, позитивного настроения в строительстве бани. Руки ваши творят чудеса, пишет. С таким усердием и мастерством строить баню — это настоящее искусство. Я рядом и очень горжусь. Тобой, пишет, и у тебя все получится. Вот такая вот вера в вас. Старайтесь, вы как для нашей семьи написали, очень это ценят. С любовью, ваша прекрасная супруга Дина здесь подписывается. Удачи вам в строительстве бани. Ирина передает привет мужу Саше и говорит вам, что сильно вас любит. А вот Сергей прислал нам шутку. Женщину нужно находить с другого района, чтобы у тебя всегда была горячая вода летом. Пламенный привет у нас от Ангелины своему мужу Артуру. Говорит вам, что вы у нее самый лучший и самый любимый человек. На связи здесь же Егоревск. Елена передает привет своей любимой дочке Тане и сыну Владимиру, особенно лучшему мужу Вадиму. И еще одна у нас шутка от Армена. В семье черепах теща приезжает погостить лет так на 10. И смешно, в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Напоминаю еще раз номер +7 915 0303567.
0: Веселый чат. Поделись.

0: думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
1: Добрый день. Бургер заказывали?
2: Да.
1: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
3: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально идиот.
4: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
4: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
4: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
4: Трансформер.
5: Майдадыр.
4: Трансформер, это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
4: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно, привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Послали полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Он говорит, еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, с тебя пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что ты не живешь.
2: Мальчик маленький спрашивает, мама, я русский или еврей? Да я не знаю, пойди у батя спроси. Папа, я русский или еврей? Да как тебе сказать? А что ты спрашиваешь? Там в подъезде велосипед стоит, ты думаешь, сломать его или стырить? Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Там песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Лето. Время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой, диарея!
6: Ай-яй-яй!
4: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Москве ровно 20:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В индийской версии «Муму» Герасим все-таки станцевал и с

0: Вот примерно такое состояние в понедельник после работы. И ведет нас всех в сторону кровати. Ну а если вы еще в пути или даже на работе, то рекомендуем вам не грустить и наслаждаться лучшим и самым избранным юмором страны. Отвлекаемся на него и аккуратно уходим на отдых. Это самое веселое радио страны, и с вами я, его ведущий, Кирилл Горин. Всем здравствуйте! Напоминаю, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Пишите нам в любой мессенджер. И самое главное, не забывайте подписываться. А в этом часе по-прежнему продолжаем улыбаться и будем делать это с помощью следующего контента. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Плюс всемирно известный психолог Сати ответит на вопрос, как же нам подойти к той самой и как правильно с ней познакомиться. А вот прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: Три землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам.
4: Не мамка, учи уроки.
6: Сопля, выходи.
4: Так, стоп. А кто это кричит?
6: Князь.
4: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет.
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
7: Здрасте, соседи, че орете опять?
4: Чтоб вам было что под дверью слушать. Че приперлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы че, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё соседка?
4: О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я еще и начинаю. Я еще...
8: Ну чё ты?
4: Да пошел ты.
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну, на улице видел.
4: Че, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Через 15 минут встречаемся в нашем веселом чате. Обязательно озвучу ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. А мессенджер, кстати, может быть абсолютно любой. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а перед этим тройку анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна. Ну а через несколько секунд Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
2: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит, вот как-то так, когда, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже, пожалуйста, последний шанс, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, пожалуйста, поехали со мной в номера, не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? Ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала, правильно сделала. Где живешь? В Москве. Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начальник, это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете. И опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.

0: То самое место и то самое время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567. Ильвина передает привет своим коллегам Саше, Наталье, еще одной Наталье, Анне, Насте и Еве. Желает вам классного настроения, а также желает продуктивной недели и только успехов в рабочем направлении. Очень сильно вас любит и верит, и обнимает. И вот так вот все написала вам. Ну класс! Алена из Москвы передает привет своим любимым супругу Андрею и сыну Марку. Мы едем отдыхать в Волгоград. Отличного вам отдыха получается. Шутки у нас тоже есть. Одну из них прислал нам Дмитрий из Твери. Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит. Есть вот такое сообщение. Приятного и теплого вечера всем. Передаю привет своей любимой семье, любимой с большой буквы, это важно, которая едет в отпуск в солнечный, жаркий и гостеприимный Волгоград. Как получается, все у нас в Волгоград отдыхать сегодня уезжают. Супер, отличного вам отдыха тоже. Ольга передает привет своему любимому мужу Коте. Он у меня хороший, самый лучший. Люблю его очень-очень сильно. И, кстати, шутка у нас еще одна есть. Она от Семена. Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей. Ну почему же? И смешного в финале часа монолог маэстро Жванецкого обязательно услышим совсем скоро. В том числе тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Напомню еще раз цифры для посланий. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись улыбкой.
1: Суть

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: А вот некоторым мужикам, кстати, под каблуком очень даже комфортно. Да-да. Стоят два подкаблучника, общаются, один другому говорит:
3: а я вчера свою жену нафиг послал.
2: Ты не смеешь меня. Ты нафиг? Я нафиг.
3: Ты свою жену нафиг послал?
2: Я послал. Каким образом? Ну, она мне говорит:
3: иди помой посуду.
2: А я ей говорю: пошла ты нафиг, я еще полы не домыл. Дорогие друзья, отправляемся в путешествие по российским железным дорогам. Представьте, вокзал, железнодорожный перрон, стоит состав. И вдоль перрона идет мужчина, который бубнит себе под нос.
4: Газеты, журналы, эротика, анекдоты, берем. Анекдоты, эротика, кроссворды, газеты, журналы, гороскопы, берем.
2: Тут один пассажир из окна высовывается и говорит: мужчина, дайте-ка анекдоты. Давайте. Протягивает ему денежку, тот берет деньги, смотрит на них. И говорит: слушай, возвращается муж из командировки. Покупатель смотрит на все это обалделыми глазами и говорит: о, это хорошо, что я эротику не взял.
0: А этот анекдот для любителей домашних животных. Диалог в общественном транспорте. Мужчина, извините, а вы женаты?
2: Да нет, что вы.
3: А это меня кошечка поцарапала.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синряп и Фрайль 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот тройный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высокоподнятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. А Горький написал на дне еще старуху из Иргиль. А также надо понимать, он написал роман про мать.
2: Так, ну что? Ничего на свете больше нету. Ким Чен Ын испытывал ракету. Давай, следующий.
3: Тем, кто дружит, эти проскочили. Остальных тихонько погубили. Ты. Ты вы взвесьте, пожалуйста, мне.
0: На Юмор ФМ.
2: Секрет для женского круга. Страшна должна быть подруга. Дрожали, чтобы от испуга. Рестораны, музей. На фоне страшной подруги мы все милы

0: есть страшные подруги?
1: Нет, у меня все девочки красивые. А у тебя?
2: У меня уже нет страшных подруг. 12 лет назад я всех бросил и женился на одной.
1: Самой красивой.
2: Самой красивой.
1: Факт.
2: Да, у нее есть.
1: Страшные подруги?
2: Наверное.
1: Или страшненькие друзья?
2: Нет. Страшненький только один у нее, я.
3: Дагестанский театр. Обстановка по кайфу. Сразу после спектакля в фойе состоится турнир по борьбе.
2: Я ее по-другому видел немножко, ладно.

0: санузлов в доме нет вообще. Во дворе тропа, на тропе толпа, общая беда, очередь всегда, ча-ча-ча.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: А есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые уже не справляются с ситуацией.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа!
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко. Пять шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое правительством.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный базилик.

0: Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят, здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгоняет на метро, поаплодирует, он на метро гоняет. Гоняется. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, что если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от него отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тулы, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще. Ноль эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Блин, а точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодируйте, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, так если меня за 5 лет никто не взломал, может у меня все нормально с безопасностью? Ну странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль, и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломать на госуслугах, потому что, ну а что они сделают? Напиши мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. Я у него спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: Сегодня в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может, понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровал для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Молодожены, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в квартире».
1: Ну и что ты нас позвал, Миш? Что за срочное дело?
2: Ага. Позвал, и опять бухаешь.
3: Я не просто так бухаю, Валер. У меня проблема серьезная. Я через месяц лечу на Мальдивы, но у меня есть сын. И я не знаю, с кем его оставить на целый месяц.
2: Миш, ну это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается. Вот это как бы проблема, а все остальное решаемо.
1: Так еще действительно возьмите его с собой.
3: Денис, это отдых от него, понимаешь? У нас все стрессовые ситуации из-за ребенка с женой. Нифига ты предлагаешь, это как лежачему больному под ИВЛ вейп дать покурить. Это что такое?
2: Ну тут согласен с Мишкой. С детьми отдых — это не отдых. Мы вот так своего в Сочи взяли. Он в первый же день тетке Медузой в лицо зарядил. Потом мать по шею в песок закопал. Ну, чисто голову. Ну, ленивый, я не знаю. И в конце, в последний день, разбежался и с пирса башкой прямо в пирс. И вот как за ним следить?
3: А вот сейчас его с кем оставляете?
2: Сейчас в лагерь отправляем, и все на месяц.
3: О, лагерь! Это же выход!
1: Да. Конечно, выход. Ну только смотри, есть лагерь вот с названием типа «Диамонт», да? В котором по вечерам Хабенский там ставит всякие спектакли с детьми. А есть такие с названием типа «Родничок», да? Где за проигранные веселые старты те детдомовцы могут простынку поджечь, понимаешь? Какой выберешь?
3: Ну, «Диамонт», наверное.
2: Понятно, да. Ну, только он стоит 1300 в месяц.
3: Да. Сколько?
2: Да.
3: Да за такие деньги с моим сыном он 2 недели пальто и слово пацана посидит. А что такое? Не, лагерь не вариант. А что еще есть?
1: Ну, есть такое райское место под названием «В деревне к бабушке».
3: Да. Друг мой хороший, мне, чтобы ребенка к бабушке в деревню отправить, мне нужно сначала бабушку в деревню отправить. У меня никого нет в деревне вообще.
2: А что ты у ребенка у самого не спросишь? Он же взрослый у тебя уже. Чего он сам хочет?
3: Подожди, Валер. А может, ты с ним посидишь?
2: Нет.
3: Валер, всего месяц, пожалуйста.
2: Нет, супер нет сразу. Я знаю этот возраст. Это же просто 10-летний комок сарказма сейчас. У него никаких авторитетов, кроме скибиди туалета, сейчас нет. Ну реально, я вот так без вас его что-нибудь заставлю сделать. Типа, уберись в комнате. А он назло мне свои брови сбреет, и все. Страшно, я боюсь.
1: Давай я посижу.
3: Сейчас уже я боюсь, Денис. Нет, не надо, пожалуйста. Давай только не ты.
2: Слушай, есть еще вариант — няня. Вот просто наймите няню.
3: Насчет дворецкого и личного водителя.
2: Да прекращай. Няня — это сейчас нормально.
1: Да это вообще нормально. Нормально. Даже мой он пахан женщине платил, чтобы она со мной сидела.
2: Денис, это алименты называется. Это другое вообще.
1: Факт в том, что если не бабки, она давно бы меня кинула. Она мне сама так говорила.
3: Не, пацаны, подождите. Няня вообще не вариант. Это вот незнакомая женщина, да, говорит мне: доверяй мне. Я такой: без проблем, на ключи и жизнь моего ребенка единственного.
1: Слушай, ну он же уже взрослый у тебя, пусть один останется здесь.
3: Ну давай прикинем, братан, смотри, ему 10 лет.
1: Ну?
3: Допустим, газ я везде перекрыл, ножи все спрятал, участкового предупредил. Перед всеми его друзьями его опозорил, чтобы они там домой не шастали. Прочитал целую лекцию про гонорею. Вшил ему торпеду.
2: Ну все, ты уже какую-то жесть произносишь.
4: Привет.
1: О, привет. О,
4: привет.
1: Привет.
4: Привет. Миша, ты опять пьешь?
3: Ой, Катя, хватит этой драмы, это просто сидр. У меня вообще-то стресс, я не просто так бухаю, мы в тупике.
4: Ой, все, не переживай, я сама эту стиралку включу, не переживай.
3: Ты что за стиралка, Кать? Я не знаю, с кем нам сына на целый месяц оставить.
4: Как с кем? С мамой моей.
2: Поздравляю, Кать.
1: Отличный вариант.
3: Блин, спасибо ей большое.
4: Ну, конечно, она с нами на Мальдивы летит, она будет за ним смотреть.
2: Фу, какой позор.
1: Худший из распадов.
2: Мы всем мужикам на работе рассказываем.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так. На Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Суперигра.
2: На Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8 марта книгу.

0: Надежная служба доставки «Передаст».
1: Что, простите?
0: «Передаст». Надежная служба доставки.
1: А как называется?
0: Да так и называется. «Передаст».
1: А кто передаст?
0: Курьер передаст.
1: А что передаст?
0: Посылку, письмо, любой ценный груз.
1: А простите, кому передаст?
0: А кому надо, тому и передаст.
2: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
1: Простите, а курьер точно передаст?
0: А как же? Передаст. Куда он денется?
2: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
3: Не реклама.
4: Политическая не реклама.
5: Замучили плохие дороги?
6: Опять задержали зарплату?
7: В школе требуют сдать на шторы?
8: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
9: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
10: Что-то верится с трудом.
9: И напрасно. Поверь в Надувалова.
8: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
9: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
10: Да уж, Амфибрахий не подведет.
8: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
11: Ваш малыш шалит не по годам?
12: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
11: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
12: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
11: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
12: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
11: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
12: Доступен на всех доступных платформах.
11: И недоступен на недоступных.
12: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки, и мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ. ДТ.
1: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: ДТ, ДТ.
1: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. ДТТТТТ.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
4: Д, У? Или ДТ?
1: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
5: У меня досрочный ответ. ДТ.
1: Неверно. Подумайте.
5: Я думал, я понял правила игры.
1: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
2: ДТ.
1: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
3: Да и ты.
1: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
4: Да и ты.
1: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
5: Dolce & Gabbana?
1: ДТ, молодец!
5: Я так далеко никогда не проходил.
1: Артем, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
2: ДТ.
1: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В Шотландии воюют два замка. Ну, воюют серьезно, очень серьезные вооружения. Из одного вылетает ядро, на втором отваливается кусок замка. Из другого замка опять вылетает ядро, у первого отвалится башня. Пробили крышу, воюют серьезно, очень неделю практически. Потом такое затишье небольшое. Из первого замка кричат: «Ребята, почему не стреляем? Не можем, ядро у вас». Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: «Раздевайтесь». Он говорит: «Знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор, я так не могу. Может, выключим свет?» Он говорит: «Да базару нет». Включает свет она: «Я уже разделась, куда класть одежду?» Он говорит: «Да куда угодно, клади на мою». «Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?»
2: «А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать».
1: «Ёб, так ты еще и девушка».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте,
1: друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так, прохожий, преклони колено.
3: Хорош. Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
1: На Юмор ФМ. Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
1: Вот, в футболе я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же
2: да.
1: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
3: Задери меня, задери! Задери меня, Мамаев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев!
2: Ждет тебя в такси Магомед Абдул, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
1: никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть возможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
1: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы.
3: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
2: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает. «Колюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму. А твоя мама родила тебя». Коля на это выдает: «Да, это прям цепная реакция». 4-летний Никита говорит папе: «Пап, а меня в садике все девочки хотят любить». Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает: «А я сначала всех попробую, а потом выберу». Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа!
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме: «На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками». «Почему?» – спрашивает мама. «Потому что лето умерло». Настя, 5 лет, спрашивает у мамы: «А ты в год кого родилась?» «В год петуха», отвечает мама. На что Настя выдает: «А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока People хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Да женить бы. Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

Юмор FM.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Минздрав предупреждает: нет денег — не боли.
3: Пьяный врач ухо, горло, нос на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
3: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезные. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: Шутить изволите.
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
2: Да, детка.

небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, у которой единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцево носил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихуя себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, ну, заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну, вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление на спор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... Поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Ярко звезды светили.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем хочу заметить, что за нашу хоккейную сборную играют 10 футболистов из Detroit Red Wings. И опять наш форвард падает в штрафной площади. Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и земли надо подниматься. Для справки, эта спортсменка очень молодая, и раньше она добивалась успеха только в выступлениях с юношами. Да! Португальцы идут вперед! Свой зад они просто забросили. Итак, мяч снова у голубых. Я имею в виду клуб Наполи. Вы не подумайте ничего такого. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка сосла, говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже, ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
2: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
3: А может быть, запретим им масленицу?
1: Можно даже две. А что это нахрен такое?
3: Но масленица – это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
1: Ого.
3: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
1: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
3: Это праздник? Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
1: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
3: Ну, вообще-то неделя.
1: Чего?
3: Этот праздник длится целую неделю.
1: Неделя?
3: Угу.
1: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы лезть целую неделю?
2: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
1: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
2: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
1: Так.
2: Потом они возле костра ставят столб.
1: Опять столб?
2: И ставили на него...
1: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
2: Нет, они ставили колесо.
1: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
2: В общем, они на колесо ставили конский череп.
1: Ну, допустим.
2: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
1: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
3: Давайте запретим им осенины.
1: Ассасины?
3: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
1: Ты угораешь? Три дня не подряд?
3: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
1: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
3: А, на этом празднике нет столбов.
1: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
3: Ничего.
1: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
3: Зерно.
1: Я так и знал.
3: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
1: Что за сваи?
3: 4 столба.
1: Ну, конечно. Чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
2: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
1: Калькулятора нет.
2: Я же могу посчитать столбик.
1: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все. Правильно? С русскими покончено.
4: Да! Да!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на Юмор ФМ.
1: Объявление. Утерян кошелек с зарплатой. Нашедшего убедительная просьба не ржать.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло «Икорное». Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло «Икорное». С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
5: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
6: Здравствуй, Никитка.
7: В стороне видали, что надо опять?
6: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
7: Ага, сейчас, разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай, еще захотел-то.
6: Спасибо, Никитка.
7: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровный, алиментик. Как вас только земля носит.
6: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
7: Ну чего тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
5: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
8: Скоро на 125-м канале.
9: Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Криво-Пипецкого района.
10: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
9: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
11: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
9: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Криво-Пипецка. Без сознания и голыми.
12: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
13: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
14: И тут я увидела в небе три огромных огненных цилиндра.
13: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: пацаны, Москва.
1: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
2: Давайте я начну тогда.
3: Давай.
2: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
4: Он гордится тобой.
1: Это очень грустно.
4: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
1: Прям как в «Титанике».
4: Прикинь.
3: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
2: Красивая.
3: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
2: А ничего.
3: А их каждый день по СТС крутят.
4: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
1: А это что за фильм?
4: В смысле фильм?
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда я был молод, и я был беден, и через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не мог.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На сцене стоит вещатель. Утка такая плюшевая на руке, ну, которая вот не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: а сейчас еще один анекдот про ментов. А в зале поднимается один мент, говорит: хватит. За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь? Человечатель говорит: извините, я не обжиден. Мент ему: заткнись, я с уткой разговариваю. Он что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри.
2: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит: на этом мне деньги есть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина тебя простила, значит, ей что-то от тебя нужно.